В Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, у козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: 7749000. Адрес: Шевченко 4, строение 3.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
0: Остались без работы? У нас работа.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7 44 44.
1: И, кстати, нецензурная ругань снижает боль.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAC.

0: 7749000. Адрес: Шевченко 4, строение 3.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: продукты, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Mobil1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: И кстати, в мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио. А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
1: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
0: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
2: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Снег еще не сошел, но весна уже на пороге. Самое время проверить подвеску.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
3: Есть хочу.
4: Давай закажем пиццу в лофте.
3: Я борща хочу.
4: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
3: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
4: Ну вот, а я хотела фастфуд.
3: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
4: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
5: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
6: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.

0: И кстати, наши глаза того же размера, что и при рождении.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Селенщебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99 19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: И кстати, Петр Первый имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы Н-Радио 7-10-10.
9: Building up a better future is a challenge we must take up.
10: It's up to you. It's up to you.
11: It's up to you.
10: It's up to you.
12: It's up to you.

0: Реклама на N-радио.
1: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
2: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
3: Снег еще не сошел, но весна уже...

0: 7749000. Адрес: Шевченко 4, строение 3.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, самая короткая река – река Д, которая протекает на территории США. Ее длина всего 36 метров.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио» 7-10-10.

0: Маки ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-радио.
1: Есть хочу.
2: Давай закажем пиццу в Лофте.
1: Я борща хочу.
2: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе Лофт, а?
1: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
2: Ну вот, а я хотела фастфуд.
1: Да чего мы ссоримся? В кафе Лофт есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
2: А можем и приехать сами в кафе Лофт на Дудина 13.
3: Снег еще не сошел, но весна уже на

0: 7749000. Адрес: Шевченко 4, строение 3.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и Байдрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П 304-662-533-100-101. 2026 год.

0: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: И, кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
3: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
6: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
7: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
6: А качели, чтобы качаться?
7: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
6: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
7: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
6: А замки есть? А то у меня теща.
7: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
8: И, кстати, сом, самец, держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: Снег еще не сошел, но весна уже на пороге. Самое время проверить подвеску

0: 7749000. Адрес: Шевченко 4, строение 3.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.

0: И кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
6: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
7: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
8: Алло, я в Сочи. Погода супер.
9: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
11: И кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает 6659 долларов.
12: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
7: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
8: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
7: А качели, чтобы качаться?
8: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
7: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
8: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
7: А замки есть? А то у меня теща.
8: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
9: И, кстати, у бобров прозрачные веки.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-668.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
3: Есть хочу.
4: Давай закажем пиццу в «Лофте».
3: Я борща хочу.
4: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
3: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
4: Ну вот, а я хотела фастфуд.
3: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
4: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
5: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: И, кстати, самая короткая река – река Дэ, которая протекает на территории США. Ее длина всего 36 метров.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22. Снег еще не сошел, но весна уже...

0: 7749000. Адрес: Шевченко 4, строение 3. Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: И, кстати, кошка за свою жизнь может иметь более 100 котят.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Остались без работы? У нас работа.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Общество

0: общаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться, качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной 5.
3: И, кстати, длина самого большого бассейна – 1 километр.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
3: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
4: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
6: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
5: А качели? Чтобы качаться.
6: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
5: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
6: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
5: А замки есть? А то у меня теща.
6: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
7: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
8: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
9: И кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Агюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». Ивай Дрыгин, Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: На

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон

0: вместо экскаватора водителя-погрузчика и водителей категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: И, кстати, планета Земля обладательница 6 рек под названием Дон.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
1: Снег еще не сошел, но весна уже на пороге.

0: 8-993-774-9000. Адрес: Шевченко, 4, строение 3.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом у КПП 1.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу: Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране» – гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: И, кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
3: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
4: Есть хочу.
5: Давай закажем пиццу в лофте.
4: Я борща хочу.
5: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
4: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
5: Ну вот, а я хотела фастфуд.
4: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
5: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
6: Остались без работы?

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, лиз-то-мания – потребность слушать музыку все время.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Радио. А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
1: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
0: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: И, кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу: улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и «Байдрыгин Константин Дмитриевич». ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.

0: насчет Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
1: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
0: А качели, чтобы качаться?
1: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
0: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
1: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
0: А замки есть? А то у меня теща.
1: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
2: И, кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: 8-993-774-9000. Адрес: Шевченко, 4, строение 3.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
0: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин, Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.

0: И кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
3: Есть хочу.
4: Давай закажем пиццу в лофте.
3: Я борща хочу.
4: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
3: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
4: Ну вот, а я хотела фастфуд.
3: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
4: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.

0: опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: И кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
6: Hi, this is Mike Marine.

0: Реклама на N-Радио. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Остались без работы? У нас работа.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: life.
1: Реклама на N-Radio.
2: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
3: Снег еще не сошел, но весна уже на пороге.

0: 8-993-774-9000. Адрес: Шевченко, 4, строение 3.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104. Телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, за полчаса тело выделяет достаточно тепла, чтобы вскипятить 2 литра воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-радио.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
6: И кстати, страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Реклама на N-Радио.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу. Город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Остались без работы? У нас работа.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, в молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: И кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
2: И кстати... Ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Уральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.
2: Бэй-пак-вэй-лай!

N Radio. 107,9 МГц. You don't have to be beautiful.

0: исчез.
1: Н-радио для тех, кто любит настоящую музыку.

N Radio. 107,9 MHz. I could stay awake just to hear.